шкур. Мои бичес не нося синтетичка lace fronts. Мои бичес реал с твоими гулами бейсбол. Мои бичес визераю, как брец. Сквело, твои бичес и особи мисля, же су.